внимание, внимание, всем обманщикам, девчачьих сердец, приказано собраться в одну кучу. Идти на... Или из свиней попытаться превратиться в людей и не обманывать тех, кто вас любит.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы